0: cassé comme ça, donc en fait, on va peut-être monter un peu de
1: Я вам сейчас
0: расскажу, мама. Что, давай? Кто же выходит? Я не спрашиваю.